ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯃꯍꯨꯝ ꯐꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯅꯟꯗꯣ ꯅꯤꯡꯉꯣꯝꯕ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯕꯣꯕꯣꯁꯅ ꯀꯪꯂꯥ